Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Планета FM. Идеальное сочетание.

0: в Оренбуржье 7.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье» АО «СЗ Оренбургстрой». Оренбургские компании представили свою продукцию зарубежным байерам на Казанфорум. Делегация региона участвовала в международной торговой сессии. В этом году мероприятие собрало 80

0: компаниям выходить на внешние рынки, сопровождает сделки и организует участие в выставках. Вопросы здравоохранения и соцзащиты остаются основными в обращениях оренбуржцев к органам власти. В первом квартале года поступило 1858 обращений, более трети из которых направлены высшим должностным лицам Российской Федерации. Более 200 заявлений находятся на контроле в правительстве области. По остальным данные ответы. Основные темы – медицинское и социальное обслуживание, образование, ЖКХ, обеспечение жильем с господдержкой. Всемирный день велосипедиста областной центр отметит 6 июня. На пятую всероссийскую массовую велосипедную гонку планируют выйти более 3000 любителей и профессионалов двухколесного транспорта. Программа разделена на два блока – соревновательные заезды и массовый велопарад. Победителям соревновательных заездов вручат медали и дипломы. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Это квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Уютный район, отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи, велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье» – счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22. Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости.

0: Планета FM. Реклама.
1: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
2: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
3: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
2: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
4: Ура, едем в чудо!
5: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. Пятый вход.
6: Подробности в организаторе условия вместе при розыгрыше на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 июня.
7: Организации на постоянную работу требуется менеджер по рекламе. Звонить с 9 до 17 часов по телефону 317451.
8: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
9: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! Сегодня четверг, 28 мая, и впереди еще много возможностей сделать эту неделю ярче. У микрофона Анастасия Десятых, и сейчас узнаем, что советуют звезды каждому знаку зодиака. Овны. День наполнен энергией и желанием действовать. Хорошее время для спорта, новых проектов и активных решений. Тельцы. Не стоит торопиться с крупными покупками или финансовыми обязательствами. Вечер подойдет для спокойного отдыха и общения с близкими. Близнецы. Вы почувствуете прилив мотивации и уверенности в себе. Удачный день для переговоров, поездок и новых знакомств. Раки. Эмоциональная чувствительность возрастет, поэтому важно избегать лишнего напряжения. Постарайтесь больше времени уделить отдыху и внутреннему спокойствию. Львы. Возможно, хорошие новости, связанные с работой или личной жизнью. Ваш оптимизм поможет вдохновить окружающих и укрепить отношения. Девы. День будет продуктивным и насыщенным делами. Вам удастся успешно справиться с задачами, которые раньше казались сложными. Весы. Благоприятное время для романтики, творчества и общения. Возможно, неожиданная встреча, которая поднимет настроение. Скорпионы. Постарайтесь контролировать импульсивность и не принимать решения на эмоциях. В работе важно сохранять хладнокровие и внимательность. Стрельцы. День принесет интересные события и новые возможности. Вероятно, приглашение или предложение, которое стоит рассмотреть серьезно. Козероги. Сосредоточенность и дисциплина помогут добиться отличных результатов. Не отвлекайтесь на мелочи и держите внимание на главной цели. Водолеи. Появится желание что-то изменить в своей жизни или окружении. Не бойтесь экспериментировать. Многие идеи окажутся удачными. Рыбы. Интуиция и творческое вдохновение будут особенно сильны. День подходит для искусства, мечтаний и душевных разговоров. На этом у меня все. Пусть четверг принесет вам гармонию, удачные встречи и хорошее настроение. Это был утренний гороскоп. До завтра.
0: Планета FM.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Пора менять масло в автомате или вариаторе? Весто Автобомба на улице Терешковой 271, корпус 1. Замена масла в АКПП и вариатор всего 100 рублей и с гарантией. Телефон 962 105.
2: Роллы это Миори, суши тоже Миори, каждый кусочек в истории вкусно.
3: Как в мечте, априори
2: запомни.
4: В ресторане доставки Миори оплатить любое блюдо можно баллами до 50% от стоимости заказа. Звони 50 56 99 или сделай заказ на сайте miori.rest. Миори вкусно априори.
5: ИП 032 МР ОГН 324 565 8000 839 72.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Величество трапеза всем известно. Фарш, как у мамы, все очень честно. Лепим руками, не зная лени. Вернем человечеству веру в пельмени.
3: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
6: Открой сезон шашлыков вместе с «Маяком». Жидкость для розжига. Парафин 1 литр, 155,90. Уголь березовый 3 килограмма, 265,99. Решетка для барбекю 329,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
8: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 8.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье» АО «СЗ Оренбургстрой». Оренбургские компании представили свою продукцию зарубежным байерам на Казанфорум. Делегация региона участвовала в международной торговой сессии. В этом году мероприятие собрало 80

0: помогает компаниям выходить на внешние рынки, сопровождает сделки и организует участие в выставках. Вопросы здравоохранения и соцзащиты остаются основными в обращениях оренбуржцев к органам власти. В первом квартале года поступило 1858 обращений, более трети из которых направлены высшим должностным лицам Российской Федерации. Более 200 заявлений находятся на контроле в правительстве области. По остальным даны ответы. Основные темы – медицинское и социальное обслуживание, образование, ЖКХ, обеспечение жильем с господдержкой. Всемирный день велосипедиста областной центр отметит 6 июня. На пятую всероссийскую массовую велосипедную гонку планируют выйти более 3000 любителей и профессионалов двухколесного транспорта. Программа разделена на два блока – соревновательные заезды и массовый велопарад. Победителям соревновательных заездов вручат медали и дипломы. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Это квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Уютный район, отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи, велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье» – счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22. Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости. Планета FM в Бузулуке на 101.8 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, ожидается дождь. Термометры покажут плюс 18 градусов. В Орске пасмурная погода, дождь и до 19 градусов со знаком плюс. В Бузулуке сегодня облачно с прояснениями, дождь и до плюс 16 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87.9 FM. Радио города О. Планета FM.

Это FM. Все свои. Планета FM.

Лето FM. Ничего лишнего. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Компания УЗСК в Оренбурге производит металлические шпалеры для огурцов и вьющихся растений. Надежная конструкция из металла прослужит вам десятилетия. Забудьте о хлопотах с подвязкой на много лет вперед. Улица Мебельная, 1/1. Телефон 46-63-63.
3: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 800 000 рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
4: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
5: Умиротворение и безопасность.

0: Безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С ТНТ-7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tnet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель ТНТ. ТНТ-7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в ТВС Моторс. Оренбург, поселок Пригородный, 12-й километр. Звоните. 12-й километр. Звоните. 8-35-32-530-100. ТНТ-7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
4: О, привет!
5: Привет!
4: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
5: О, супер!
4: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
5: Ура!
4: Звони 607-003.
6: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
7: В шинном центре «Рекорд» у нас товары в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
8: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
9: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
10: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
11: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! Сегодня четверг, 28 мая, и впереди еще много возможностей сделать эту неделю ярче. У микрофона Анастасия Десятых, и сейчас узнаем, что советуют звезды каждому знаку зодиака. Овны. День наполнен энергией и желанием действовать. Хорошее время для спорта, новых проектов и активных решений. Тельцы. Не стоит торопиться с крупными покупками или финансовыми обязательствами. Вечер подойдет для спокойного отдыха и общения с близкими. Близнецы. Вы почувствуете прилив мотивации и уверенности в себе. Удачный день для переговоров, поездок и новых знакомств. Раки. Эмоциональная чувствительность возрастет, поэтому важно избегать лишнего напряжения. Постарайтесь больше времени уделить отдыху и внутреннему спокойствию. Львы. Возможно, хорошие новости, связанные с работой или личной жизнью. Ваш оптимизм поможет вдохновить окружающих и укрепить отношения. Девы. День будет продуктивным и насыщенным делами. Вам удастся успешно справиться с задачами, которые раньше казались сложными. Весы. Благоприятное время для романтики, творчества и общения. Возможно, неожиданная встреча, которая поднимет настроение. Скорпионы. Постарайтесь контролировать импульсивность и не принимать решения на эмоциях. В работе важно сохранять хладнокровие и внимательность. Стрельцы. День принесет интересные события и новые возможности. Вероятно, приглашение или предложение, которое стоит рассмотреть серьезно. Козероги. Сосредоточенность и дисциплина помогут добиться отличных результатов. Не отвлекайтесь на мелочи и держите внимание на главной цели. Водолеи. Появится желание что-то изменить в своей жизни или окружении. Не бойтесь экспериментировать. Многие идеи окажутся удачными. Рыбы. Интуиция и творческое вдохновение будут особенно сильны. День подходит для искусства, мечтаний и душевных разговоров. На этом у меня все. Пусть четверг принесет вам гармонию, удачные встречи и хорошее настроение. Это был утренний гороскоп. До завтра.
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM в ритме города О. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Купила к весне колготки? Замени тормозные колодки. В автобомбе замена всего 100 рублей. Телефон для записи 45 00 44.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности –

0: Иж. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
2: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
3: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
2: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
4: Ура, едем в чудо!
5: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
6: Подробности в организаторе условия вместе при розыгрыше на кассе комплекса. Период участия в акции 24 февраля по 2 июня. Этого года. 0+.
7: Величество трапеза всем известно. Фарш, как у мамы, все очень честно. Лепим руками, не зная лени. Вернем человечеству веру в пельмени.
8: Ты в магазине? Купи ташлинский.
9: Напиток йогуртовый. Снежок от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
10: Ташлинский.
11: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
12: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
13: А если не подберем размеры?
12: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
13: Монтажников 3А.
12: Телефон 920-120. 920-120.
14: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
15: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
16: Я говорю тебе про любовь.
15: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
16: Потому что я надеялся, а не был уверен.
15: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
17: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
18: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Поволжье 9.00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье» АО «СЗ Оренбургстрой». В Оренбурге ремонт в квартирах, поврежденных БПЛА, начнется в ближайшие дни. Основные восстановительные работы на кровле дома удалось завершить до наступления дождей, сообщил мэр Альберт Юмадзилов. На данный момент все железобетонные конструкции восстановлены, уложен нижний слой кровли. В ближайшие дни ремонтные работы начнутся непосредственно в пострадавших квартирах и местах общего пользования в подъездах. Также завершают работу мобильная приемная. Жители уже подали заявление на получение компенсации. Крупный пожар произошел накануне вечером в переулке Костромском в Оренбурге. В частном секторе огонь охватил баню и жилой дом. Около 23 часов пожарные ликвидировали огонь. Информация о пострадавших не поступала. Причину пожара установят дознаватели МЧС, сообщили в ведомстве. В Орске в этом году будет работать только официальный городской пляж. Он откроется в парке строителей на озере Песчаном. Его подготовили в соответствии с требованиями МЧС и санитарными нормами. Все лето районные администрации будут регулярно выходить в рейды по местам, где купаться запрещено, раздавать памятки и напоминать об опасности. Детский пляж на Урале в этом сезоне по-прежнему закрыт для купания. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Это квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Уютный район, отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школы, закрытые дворы, игровые спортивные площадки, прогулочные аллеи, велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, ожидается дождь. Термометры покажут плюс 18 градусов. В Орске пасмурная погода, дождь и до 19 градусов со знаком плюс. В Бузулуке сегодня облачно с прояснениями, дождь и до плюс 16 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
3: Давай, просыпайся, а то проспишь. Цены отличные в «Автопрестиж».
4: Автомобили BLG от 1 699 990 рублей в дилерском центре «Автопрестиж». Подробности 90-40-01. Нежинское шоссе, дом 7.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Максимальная цена при продаже с учетом временных выгод состоит из выгоды применяемой к цене автомобиля и выгоды по программе «Трейдинг». Предложение действует до 30 мая 2026 года. О, «Автодар». Не оферта.
7: Роллы – это Миори. Суши – тоже Миори. Каждый кусочек в истории вкусно,
8: как в мечте, априори.
7: Запомни, Миори.
9: В ресторане доставки Миори оплатить любое блюдо можно баллами до 50% от стоимости заказа. Звони 50 56 99 или сделай заказ на сайте miori.rest. Миори – вкусно априори.
10: ИП новосельцева МР, ОГН 324-565-8839-72.
11: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки – предчистовая отделка в подарок. Школы – отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-6. 86.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектный квадрат на сайте «Наш Дом РФ».
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в ТВС Моторс. Оренбург, поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
14: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
15: 3D-забор напрямую от производителя. Компания УЗСК. Порошковая окраска, высокое качество, низкая цена в регионе. Собственное производство. Оренбург, улица Мебельная, 1/1. Телефон 46 63 63.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: больше, чем музыка.
1: Если бы не ты, я бы утонул в отчаянии. Спасай меня, нарушая молчание. Твои объятия темными ночами круче оберегов, крепче наших обручальных.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! Сегодня четверг, 28 мая, и впереди еще много возможностей сделать эту неделю ярче. У микрофона Анастасия Десятых, и сейчас узнаем, что советуют звезды каждому знаку зодиака. Овны. День наполнен энергией и желанием действовать. Хорошее время для спорта, новых проектов и активных решений. Тельцы. Не стоит торопиться с крупными покупками или финансовыми обязательствами. Вечер подойдет для спокойного отдыха и общения с близкими. Близнецы. Вы почувствуете прилив мотивации и уверенности в себе. Удачный день для переговоров, поездок и новых знакомств. Раки. Эмоциональная чувствительность возрастет, поэтому важно избегать лишнего напряжения. Постарайтесь больше времени уделить отдыху и внутреннему спокойствию. Львы. Возможно, хорошие новости, связанные с работой или личной жизнью. Ваш оптимизм поможет вдохновить окружающих и укрепить отношения. Девы. День будет продуктивным и насыщенным делами. Вам удастся успешно справиться с задачами, которые раньше казались сложными. Весы. Благоприятное время для романтики, творчества и общения. Возможно, неожиданная встреча, которая поднимет настроение. Скорпионы. Постарайтесь контролировать импульсивность и не принимать решения на эмоциях. В работе важно сохранять хладнокровие и внимательность. Стрельцы. День принесет интересные события и новые возможности. Вероятно, приглашение или предложение, которое стоит рассмотреть серьезно. Козероги. Сосредоточенность и дисциплина помогут добиться отличных результатов. Не отвлекайтесь на мелочи и держите внимание на главной цели. Водолеи. Появится желание что-то изменить в своей жизни или окружении. Не бойтесь экспериментировать. Многие идеи окажутся удачными. Рыбы. Интуиция и творческое вдохновение будут особенно сильны. День подходит для искусства, мечтаний и душевных разговоров. На этом у меня все. Пусть четверг принесет вам гармонию, удачные встречи и хорошее настроение. Это был утренний гороскоп. До завтра.
0: Планета FM. На языке звезд.

Do the mambo like a crazy. Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Купила к весне колготки? Замени тормозные колодки. В автобомбе замена всего 100 рублей. Телефон для записи 45-00-44.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Ты в магазине? Купи Ташлинский.
4: Питьевой йогурт «Клубника» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
5: Ташлинский.
6: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
7: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
8: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
9: Величество трапеза всем известно. Фарш, как у мамы, все очень честно. Лепим руками, не зная лени. Вернем человечеству веру в пельмени.
10: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
11: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
12: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
11: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
13: Ура, едем в чудо!
14: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
15: Подробности в организаторе условия вместе при розыгрыше на кассе комплекса. Период участия в акции 24 февраля по 2 июня.
16: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
17: Колодезные кольца, бордюры, «Лимарк», 45-99-25.
18: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
19: А если не подберем размеры?
18: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
19: Монтажников 3А.
18: Телефон 920-120. 920-120.
20: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
21: Я говорю тебе про любовь.
20: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
21: Потому что я надеялся, а не был уверен.
20: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
22: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
23: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
24: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
25: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 10:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Оренбурге голосование за проекты благоустройства на 2027 год выходит на финишную прямую. Более 269 тысяч оренбуржцев уже приняли участие в голосовании. Это хороший показатель вовлеченности и заинтересованности жителей региона в его развитии, отметил губернатор Евгений Солнцев. До окончания голосования на платформе за городсреда.госуслуги.ру остается чуть больше 2 недель. Особое внимание сейчас приковано к проектам, которые реализуются по этапно. Один из них – Центральный парк культуры и отдыха в Орске. Если жители поддержат продолжение благоустройства этого объекта, в следующем году там появится современная игровая площадка для детей, амфитеатр, где можно будет проводить концерты и городские праздники. Тушение пожара в крупном торговом центре в Оренбурге в рамках учений отработали спасатели МЧС. По замыслу, из-за короткого замыкания произошел пожар на 3-м этаже комплекса «Город Локомотив». 35 человек эвакуировались из здания самостоятельно. 2 человека не смогли покинуть помещение. Спасателям провели разведку, эвакуировали условных пострадавших и ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров. В тренировке участвовали 40 специалистов и 10 единиц техники. В зону СВО отправился очередной гуманитарный груз из Орска. В его составе радиостанции, медикаменты, продукты, вода, одежда, питбайк, запчасти для автомобилей, бензиновые генераторы, тепловая пушка. Организовал сбор и доставку на передовую ветеран Афганистана Виктор Бобин и его соратники. Показатель потребления алкоголя в России оказался ниже прогнозируемого. В прошлом году фактическое потребление алкоголя составило 8 литров чистого этанола на каждого жителя. Ожидалось, что этот показатель достигнет 8,4 литра. При этом удалось превзойти даже установленную на 2026 год цель по снижению потребления спиртного. Она составляла 8,3 литра. К этому часу все. Евгения Ланская. До встречи.
0: Новости.

0: Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета FM.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там.

0: Подожди.
1: Погода.
2: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, ожидается дождь. Термометр покажут плюс 18 градусов. В Орске пасмурная погода, дождь и до 19 градусов со знаком плюс. В Бузулуке сегодня облачно с прояснениями, дождь и до плюс 16 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
1: Планета FM. Все свои.

Планета FM. Ничего лишнего. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. 1 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. По свободной категории 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
4: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
5: Организации на постоянную работу требуется менеджер по рекламе. Звонить с 9 до 17 часов по телефону 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM. Планета FM в ритме города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Магазин «Лапарет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Лапарет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Лапарет» – идеи на поверхности.
2: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
3: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
4: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение. Все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье 11:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В администрации Оренбурга прошел телемост между советами ветеранов Оренбурга и Перевальско-Луганской Народной Республики. Обсуждались вопросы патриотического воспитания, поддержки мирных жителей, участников СВО. Председатель Оренбургского городского совета Сергей Бабин выразил уверенность, что сотрудничество перерастет в крепкую дружбу между городами. Участники из Перевальска поблагодарили губернатора Евгения Солнцева и Оренбургскую область за помощь от строительства и ремонта школ и ФАПов до восстановления дорог и гуманитарной поддержки. К другим новостям, в Оренбурге записаться к врачу теперь можно через мессенджер Макс. В Минздраве области сообщили, что сервис функционирует 24 часа 7 дней в неделю, избавляя пациентов от необходимости дозваниваться в регистратуру. С помощью нового сервиса можно не только выбрать врача в удобное время визита. Чат-бот позволяет оперативно перенести уже назначенный прием на другую дату, отменить ненужный визит или подтвердить запись. Оренбург готовится к гастрономическому фестивалю «Вкусы Оренбуржья» и ярмарке «Мой бизнес» сделано в Оренбуржье. В программе более 350 традиционных современных блюд, 30 мастер-классов по кулинарии и ремеслам, экскурсии по Оренбургу от проекта «Городские экскурсоводы», спортивные и детские активности, фотозоны, концерты. Посетители смогут попробовать розовые блины, хусаиновский курник, щавелевый лимонад, степной хот-дог с кониной, антоновский пирог и арбузное мороженое. В вопросах безопасности на дорогах региона будем разбираться в программе «Автодебаты». Гость студии – начальник управления госавтоинспекции МВД России по Оренбургской области Раим Раилович Рафиков. Обсудим меры детской безопасности на дорогах в летний период. О чем стоит поговорить с ребенком уже сегодня, какие правила необходимо соблюдать в путешествии и что говорит статистика. Буквально через несколько минут в нашем эфире. Не пропустите. К этому часу все. Евгения Ланская. До встречи в эфире. Новости.

0: Автодебаты на планете FM.
1: Ну что, друзья, самое время говорить о безопасности. Ведем автодебаты. Я Евгения Ланская, мой соведущий Александр Курусин и всегда желанный гость нашей студии, настоящий эксперт в области дорожного движения. Начальник управления госавтоинспекции МВД России по Оренбургской области Раим Раилович Рафиков. Коллеги, доброго дня.
2: Всем
3: доброго. День добрый.
1: Итак, тема, ну, наверное, самая актуальная на сегодня, не ошибусь, наступили летние каникулы, все мы с вами так или иначе родители, дети у нас радуются, мы больше тревожимся, поэтому сегодня говорим о детской безопасности на дорогах в летний период, если никто не против.
2: Да, давайте на эту тему поговорим, все-таки ответственность за жизнь и здоровье детей, она лежит на нас, на нас, взрослых, и безопасность детей, она всегда превыше всего, она, ну, естественно, любим своих детей, холим, лелеем, но и тем не менее не всегда правильно научиваем, простите за такое нерусское слово. Ведь детей нужно прежде всего учить себя, не просто вести, да, не просто воспитывать, но и поведение в том числе на дороге. Раим Раилович, вот когда нужно начинать обучать правилам дорожного движения?
3: Ну, есть такое мнение, наверное, надо начинать, как ребенок начал ходить, так его сразу же прививать надо к безопасному не только передвижению его, да, но и пониманию того, что происходит вокруг.
1: Выход из спальни, помеха справа.
3: Да, даже как бы это не было банальным, да, может быть, даже да, с этого.
2: Научиться передвигаться по квартире без аварийного, да?
3: Да, на начальном этапе, да, но, да, смех смехом, но тем не менее, вот даже маленькие дети, да, которые еще не дошли до определенных курсов, да, там в школе, хотя они мизерные, да, мы об этом говорим, но тем не менее, выбегают из подъезда, да. И при нашей густо заселенном, да, городе, если говорить про наш город Оренбург, про столицу Оренбурга, да, Степного, это большей частью превалирует, потому что такая плотная застройка, она не позволяет выстраивать даже проезжую часть внутри домов таким образом, чтобы все чувствовали себя в безопасности. Поэтому приходится родителям. Есть такие у нас случаи, мы в этом году тоже фиксировали, когда ребенок выбегает из подъезда. Это первое, это то, что он выбежал. Второе, это стоит на проезжей части автомобиль, вот, который закрывает его, потому что он по своим параметрам еще не может преодолеть, да, определенные размеры автомобиля. И чтобы перебежать на место притяжения детей, да, какая бы она там ни была, детская площадка, он все равно стремится туда и попадает под негативное воздействие транспортного средства, которое в этот момент движется, скажем так, по дворовой территории.
2: Ну, плюс еще и ограниченная видимость, то есть растут кустарники, деревья, ну, и прочее, прочее.
3: Ну да, ну, те, скажем так, искусственные, да, сооружения, которые являются препятствиями для ребенка и все-таки в конечном итоге влияют на его безопасность.
1: Ну и опять же, вот вы говорите, стоит автомобиль и закрывает обзор. Это к вопросу о том, что еще и встают как можно ближе к подъезду. Мне надо встать, да, я ненадолго на 15 минут забегу в квартиру, я вот тут вот припаркуюсь аккурат, прям на выходе из подъезда. Тоже вопрос к этому,
3: ну,
1: правильно?
3: Тоже вопрос, да. Вот я то, что уже я сказал, ну, само вот это расположение этих домов, оно, конечно же, делает эти препятствия. Мы должны обеспечить, да, проезд транспорта, не только личного транспорта, должен быть проезд для спецтранспорта, да, оперативных служб, чтобы они имели возможность подъехать к любому дому, чтобы оказать необходимую и требуемую помощь. Поэтому они, эти подъезды, они есть, они будут. Тут уж как раз в этих условиях приходится нам воспитывать и настраивать своих детей таким образом, чтобы они все-таки, конечно, понимали, для отдельного, да, расположения того или иного жилого комплекса, вот о чем мы
1: как
3: говорили.
1: Как выйти, где,
3: да,
1: осмотреться, как где посмотреть
3: выйти,
1: по сторонам.
3: Да, как посмотреть, в каком лучшем направлении двигаться, выйти из подъезда. Это все, конечно, должно для детей прививаться как раз вот-таки с самого-самого раннего возраста.
1: Да, действительно страшно. Вот новые ЖК, да, они густо населенные, естественно. На семью сейчас, ну, живем-то неплохо. По две машины на семью, по три. Их тоже надо где-то ставить. Поэтому заходишь, и взрослый человек теряется. Господи, как в этой парковке, в общем-то, вообще ориентироваться в количестве вот этих вот автомобилей. Не то, что ребенку объяснить, как это делать. Самому порой разобраться.
3: Да.
1: Не под силу.
3: Ну да, ну и выходим из двора, да, нашего ЖК, и как раз ребенок перед ребенком неограниченные, да, безграничные просторы, в первую очередь прилегающей территории к дороге, ну и сама дорога.
1: Угу.
3: Вот. Тут тоже, опять же, первый вопрос встает, о чем мы начали, да, это родители. Они должны в первую очередь своим примером показывать детям, как им действовать в той или иной ситуации. При движении там, да, там для начальных классов у нас есть в учебный период это безопасный маршрут дом-школа-дом. Это одна история. Но есть и другие истории, когда ребенок передвигается, ну, использует для передвижения в том числе и автобусы, да,
1: да,
3: маршрутные автобусы, транспортные средства, которые, на которых он может передвигаться там к месту проведения там каких-либо там внешкольных занятий, да,
1: да,
3: там,
1: элементарно объяснять ребенку,
3: да,
1: где обойти автобус,
3: да,
1: как в него,
3: да,
1: сесть.
3: Как обойти, как сесть, за что держаться, как выходить, в каких случаях. Вот эти все вопросы, они должны родителями, я думаю, что обговариваются. Но об этом говорит и практика, и, да, и сама ситуация, что мы должны этим заниматься. Ну и, конечно же, вот для применительно к этим случаям должны все эти случаи разбираться. Как действовать, да, правильно говорить, мы должны понимать, как в последующем ребенок себя должен вести в тех или иных ситуациях.
2: Ну, вот, и тем не менее, родители, они тоже бывают водителями. И вот я думаю, что водителям нужно отдельно указать и думать, что когда ты въезжаешь во внутридворовую территорию, сохраняй предельное внимание.
3: Конечно.
2: Будь,
3: конечно,
2: очень осторожен.
1: Помни про слепые зоны.
2: Слепые,
3: да,
2: зоны.
3: Да,
2: о том,
3: да,
2: что,
3: да,
2: неожиданно,
3: да,
2: может выскочить ребенок и случится трагедия.
1: Или оказаться сзади автомобиля.
2: Да, не надо газовать, не красуйся. Просто тихонечко, едь тихонечко, паркуйся. И будь очень осторожен. Ну вот, чтобы всем было понятно, да, статистика — дело страшное, да, что,
3: да,
2: что касается дорожных,
3: да,
2: происшествий. Вот что она нам говорит за,
1: ну,
2: последний
1: по детским
2: год, да, по детским происшествиям?
3: Да, скажем так, что в этом году даже, наверное, можно и постучать и по дереву, да?
2: Тук-тук-тук.
3: Да, да, да. У нас ситуация более-менее стабильная, контролируемая. Как я уже говорил, мы недавно с Анастасией Шахмуть обсуждали на теме дня тоже эти вопросы. Да, мы независимо от наступления тех или иных условий, да, заранее начинаем эту работу проводить.
1: Угу.
3: Понимая, что из года в год ничего не меняется, да, условно, наступают благоприятные условия, все, начинается вот это вот массовое там миграция детей.
2: Ну, дети активные, они гораздо мобильнее, чем взрослые. Им хочется бегать, играть, прыгать.
3: Конечно, им надо бегать, прыгать, они никогда не стоят на месте. Поэтому мы это понимаем и начинаем сразу охватывать уже по итогам квартала. Там все всеобучи в школах нами охватываются, где эти вопросы поднимаются. Мы заходим вот там, даже туда, где проводится внешкольная работа, для того, чтобы там дети как раз наиболее такие развитые дети, которые они сами могут нас научить, да, вот, и используем их определенные познания, навыки для того, чтобы они своим примером, своим ровесникам показывали, даже при... Когда мы проводим различные игры, если так можно сказать, ролевые игры, да, мы различные с ними вырабатываем, ну, по задачам вырабатываем решения, безопасные решения для тех или иных условий движения. И дети, смотря на то, как их сверстники решают их задачи, сами стремятся к тому, чтобы правильно понимать, и как необходимо действовать в тех или иных ситуациях.
1: Рэм Рейлч, я помню, ребенок посещал городской сад, обычный, вот 29-й, и там во дворе детского сада была нанесена дорожная разметка.
2: Ну, это во многих, если не важно.
1: И, да, это настолько здорово. Просто вот мы посещали один сад, я хотела спросить, в других садах то же самое?
3: Они
1: то есть,
3: есть
1: там
3: да.
1: пешеходные переходы,
3: да.
1: сплошные. Это настолько воспитывает уже вот их с трехлетнего возраста, они привыкают к этой разметке.
3: Во многих садах это есть, но это, конечно же, скажу так, что это большая часть факультатив, это инициатива самих
2: педагогов,
3: дошкольного учреждения, потому что сейчас, если мы хотим определенный дорожный городок по безопасности построить, это очень большая нагрузка, и немногие его вытянут.
1: И на бюджет.
3: И на бюджет давят, потому что бюджетом эти средства не выделяются.
1: Не предусмотрены. А может быть, должны быть предусмотрены.
3: Да, одно дело его поставить, да, там, определенным образом завести этот, да, городок, да, потом же еще его надо содержать. Да, поэтому...
1: От разрушительной силы малышей, опять же.
3: Да не только даже малышей. Наш резко континентальный климат, конечно, оставляет свой отпечаток не только на таких, да, мелких, да, таких городках, но и вообще по самой системе организации дорожного движения, конечно же, это и знаки, которые высветают за сезон, и
1: дорожная
3: разметка, которая из-за этого климата отлетает, даже тот хваленый пластик.
1: Термопластик,
3: который применяется...
1: Говорили же, что на года.
3: В западных странах, да, там, где... Движение не такое интенсивное, оно уходит на года. Там, где он не подвержен механическому воздействию, да, там большей частью на трассах, там, где обычно не пересекает эту разметку,
2: он лежит,
3: особенно шипами зимний период, он лежит и долговечно. А там, где в городском цикле, конечно.
1: Но у нас на сезон, да, этой разметки хватает?
3: Ну, есть, в зависимости от того, где находится.
2: Интенсивность движения.
3: Да,
1: ну, вот Гагарина, Чкалова, это сезон.
3: Это сезон, да. Основные магистрали, это, конечно же, сезон, к сожалению. Но, тем не менее, над этим работают мы и участвовали в ряде конференций, когда дорожники эти вопросы обсуждают. Да, есть решение, но опять же это все упирается в определенные ресурсы, да,
1: ну, безусловно.
3: Необходимо, да, над этим работать. Да, мы приветствуем эти, если вот, опять же вернуться к нашему, с чего мы начали, да, если есть в школах и в дошкольных образовательных учреждениях такие городки, это приветствуется. И когда мы их посещаем, конечно же, мы их используем для того, чтобы уже со своей, да, там, позиции эту работу показывать, детям доводить, чтобы, конечно же, это определенным образом у них в умах где-то в голове оставалось.
2: Рамир Ильич, вот по статистике все-таки наиболее распространенная причина происшествий с детьми – это переход в неположенном
3: месте. Да.
2: Да, но и сам пешеходный переход тоже таит много опасностей,
3: конечно,
2: если его бездумно пересекать.
3: Да.
1: Вот, в наушниках, в капюшоне и уткнувшись в телефон. Наши дети обычно это пересекают.
2: Если едешь на самокате.
1: Да.
2: Или на велосипеде.
1: Они забывают, что нужно убедиться в безопасности
3: конечно,
1: маневра.
3: Конечно, вот это ловушка для детей, в первую очередь, конечно, что они думают, и вот об этом тоже надо родителям говорить. Они думают, заблуждение, большое заблуждение родителей. Если пешеходный переход, это значит все.
1: Пешеход тут всегда прав,
3: да.
1: Помните?
3: Пешеход всегда
1: вот
3: прав,
1: это ужасная фраза.
3: Но, опять же... Наверное, лучше пропустить автомобиль, чем оказаться под колесами этого автомобиля.
2: Конечно.
3: И быть правым.
2: Может быть, водитель не заметил. Может,
3: конечно,
2: он
3: разные условия.
2: Не успевает отреагировать,
3: конечно,
2: со скоростью.
3: Конечно, согласен.
1: Да
3: полностью.
1: Могут и тормоза отказать, извините.
2: Да,
1: мало ли что.
2: Жизни может
1: что
2: быть.
3: Может быть, поэтому...
2: Ну, смыть за рулем мог.
3: Основное мнение, конечно, такое, и специалисты об этом говорят, что это необходимо. Да, в правилах написано, да, но необходимо, в первую очередь, убедиться, конечно. Посмотри налево, направо, убедись, что автомобиль, водитель автомобиля по его действиям понимает, да, увидите там замедление, да, автомобиля, то да, тогда уже можно переходить.
1: В случае с детьми лучше вообще дождаться конкретной остановки.
3: Конечно, конечно. Если касаемо детей, конечно же, лучше дождаться, что автомобиль остановился, а потом уже только переходить.
1: Да, это... еще одна ловушка, недавно сама в нее попала, когда один автомобиль останавливается, пропускает, а второй летит.
2: По левой
1: а водители
2: полосе,
1: еще машут, мол, того, иди, я тебя пропускаю. особенно если это вне зоны пешеходного перехода. Вот на Туркестанской буквально на днях был такой случай. Один бабушку пропускает в неположенном месте. Понятно, бабушка с палочкой, ей до пешеходного перехода идти тяжело. Один пропускает, второй сзади летит. Кто в этой ситуации будет виноват? Ну, по сути, бабушка, наверное.
3: Ну, по правилам, да. С другой стороны, когда оценку будут давать, конечно же, будет учитываться в первую очередь, конечно, и действие водителя, потому что он скорость владелец уже, источника повышенной опасности. Да. Он должен все предугадывать, и наличие пешехода не только на пешеходном переходе, и просто на дороге. Угу. Понятно, что пешеход нарушил, он понесет свою меру ответственности.
2: Но это не означает, что надо переезжать.
3: Да, да, это не означает, что его надо давить. Об этом мы тоже говорим. Всегда вот использую и вашу площадку, и на других площадках, когда посещаем и школы, да, и трудовые коллективы, мы об этом говорим, что если даже он нарушает, это не значит, что его надо давить, этого пешехода.
1: Даже в правилах же отмечено, что водитель должен предпринять все меры для предотвращения дорожного происшествия.
3: Есть пункт 10.1 правил дорожного движения, который говорит, что он должен ни вправо уходить, ни влево, а он должен принять меры для того, чтобы остановиться прямо по курсу движения. Вот тогда будет его действие максимально правильным, и когда уже будет даваться оценка соответствующими, значит, органами, да, и это то ли наше подразделение, если административное расследование, если уже, не дай бог, дело дошло до разбирательства в рамках предварительного следствия, да, следователями, тогда, ну, будет уже и автотехническая экспертиза, которая даст определенные выводы. Мог ли он предотвратить путем остановки своего автомобиля?
1: Рэйм Рейлдж, давайте к приятному.
3: Давайте.
1: Впереди у нас поездки, путешествия.
2: Отпуска.
1: На самолетах, на поездах, на автобусах, на всем чем угодно. Что мы должны помнить как родители?
3: Ну, как родители, в первую очередь, конечно, это готовность к поездке, да. Мы должны предусмотреть начиная с элементарного, от одежды ребенка, да, которая будет использована, да, те же, для питья что-то обязательно надо брать. Ну и начинать при посадке автомобиля это в обязательном порядке объяснить ребенку, что мы будем делать, да, пристегнуть ребенка предусмотренными для этого. Ну, в связи с возрастом, да, или же это будет
1: удерживающее устройство,
3: кресло, автокресло, то ли же это просто ремни безопасности, вот эти, соблюсти все эти условия. Ну и при движении, конечно, необходимо соблюдать режимы и отдыха, в том числе в зависимости от погодных условий, потому что разные погодные условия на наш организм действуют по-разному.
1: И жара, кстати, тоже, да?
3: Жара, конечно, она действует даже, вот мы много говорим, да, о пьяных водителях, движение, значительное движение в утомленном состоянии, по реакции, по, значит, воздействию, значит, водителя на систему управления автомобилем, это те же самые, как у пьяного водителя. Потому что притупляется внимание, значит, все это расстояние уже воспринимаются как достаточными для безопасного вождения, да, хотя они недостаточны для того, чтобы он принял все меры даже к тому, чтобы избежать те или иных неприятных ситуаций. Поэтому вот эти все моменты, они должны быть учтены. Особенно если вы передвигаетесь в автомобиле и перевозите своих детей.
1: Рэйм Рейлч, в аптечку вносим какие-то коррективы, если путешествуем, автопутешествие с ребенком?
3: Да, ну это уже, наверное, не автоаптечка, а с собой необходимо брать, потому что у нас требования в настоящее время к автомобильным аптечкам, они другие чуть-чуть, направлены большей частью на предотвращение негативных последствий дорожно-транспортных происшествий, но для себя, конечно, более утоляющие средства, необходимы они при поездках, там, ну, те средства, которые позволяют выйти из негативного воздействия в погодных условиях за короткое время.
1: Вот. Светоотражающий жилет, если мы будем останавливаться где-то на ребенка, нужно или нет?
3: Жилет, да, он обязательно для всех, кто
1: для
3: будет
1: всех,
3: находиться
1: кто в, автомобиле.
3: Да, в автомобиле, когда они выходят из автомобиля, конечно же, особенно в темное время суток, если будут случаи, когда там идут осадки, да, или же погодные условия там связаны с туманом, там, или еще там с какими-то негативными последствиями природными. Они должны быть обязательны. Если даже в тех случаях, когда это не предусмотрено правилами, лучше, конечно, иметь себя обезопасить.
1: Ну, инспектор, если останавливает меня, в автомобиле находится ребенок, он проверяет только, пристегнут ли он, да? Остальное,
3: да,
1: это уже моя ответственность.
3: Да,
1: жилеты, аптечки,
3: да,
1: водичка.
3: Да, да, это уже лежит на родителях, на законных представителях, на тех лицах, которые взяли на себя ответственность перевести ребенка.
2: Я бы вот еще дал рекомендацию не только водителям, а еще и пассажирам. Не отвлекайте водителя во время движения.
3: Это обязательное условие. Очень. С вами полностью согласен.
2: Тем более,
3: да,
2: есть дети, они активные.
1: Перед поездкой нужно обсудить.
2: Да, нужно проговорить,
1: да,
2: обязательно.
1: Да,
3: да, да, это надо обсудить. Да, можно различные формы и методы, да, применить для того, чтобы там и ребенок вел себя более спокойно, и взрослый.
1: Интересно.
2: Не, богатая фантазия.
1: Да, да, да.
3: Ну, по-другому не получится. Да. Да, ну,
1: захотелось рассмотреть все эти методы по пунктам.
3: Да, да, да.
2: Ну, что поделать? Дети, ну, активные и веселые.
3: Да, все достопримечательности по маршруту можно рассказывать им, чтобы они осознавали, да, природу нашу. Очень разнообразно.
2: Наслаждались пейзажами.
3: Да, наслаждались пейзажами. Да,
1: Райм Райлович, еще лето, вот такое время, конечно, когда секции, кружки и так далее, и так далее, дети уже, ну, вынуждены посещать без нас, да, в свободное время. Общественный транспорт, естественно, активно пользуются общественным транспортом. Вот на что здесь обращать внимание? Первый раз вы готовите ребенка к тому, что он самостоятельно поедет на автобусе. Что нужно рассказать?
3: Ну, первый раз, наверное, первый раз лучше вместе с ним проехать.

0: туда и обратно по этому маршруту, может быть, даже и неоднократно, для того, чтобы у ребенка отложилось, да. Потому что разные случаи есть. Там, когда-то придется транспорт подольше ждать, да. А ребенок, как мы уже говорили, да, для этих случаев они
1: нетерпеливые,
0: да, начинаются всякие там поиски других вариантов. Вот, поэтому первые несколько раз самим проехать, объяснить, какие маршруты могут быть помимо этого. Конечно, быть всегда на связи с ребенком,
2: да.
0: Это однозначно. Ну и объяснять, как заходить в автобус, где располагаться, где наиболее безопаснее всего ребенку будет находиться в транспортном средстве маршрута. Как выходить, как обходить автобус, да, у нас даже в правилах это прописано, независимо от того, что мы будем говорить. Ну и движение от того же остановочного павильона до места притяжения, да, тоже там различные могут быть препятствия, да, в том числе и переход дороги, проезжей части, значит, в тех местах, где, скажем так, нету ни наземных, ни надземных пешеходных переходов.
2: Да,
0: приходится выстраивать маршрут таким образом, особенно для наших сельских территорий, наверное, там, где как раз это правило предусматривает, да, если нету вблизи на обозримом расстоянии пешеходных переходов, приходится переходить под прямым углом, но убедившись в безопасности, что для ребенка, скажем так, это не совсем примечательно, да, вот у нас есть и дорожно-транспортное шествие, недавно мы обсуждали с коллегами, у нас буквально позавчера было дорожно-транспортное шествие в Орске, ребята гуляли как раз сектор, частный сектор города Орска, гуляли вблизи проезжей части, и группа решила переместись на другую часть дороги.
1: Как правило, перебежать, да?
0: Перебежать. Ну, там были на велосипедах, на самокатах, там повзрослее, которые они успели туда перебежать, переехать, а девочка младшая, 9 лет, она на самокате была, ну, на таком механическом, простом, маленьком, ну, вот она не успела. Вот и повреждения, и, считай, все каникулы...
2: Все лето испорчено,
0: все лето испорчено не только ребенку, но и родителям.
2: Да дай бог, если потом без последствий.
0: Да, главное, потому что детский организм же он такой, даже маломальское повреждение. Почему детей вот оставляют, если даже небольшое повреждение после ДТП, детей оставляют на сутки обязательно под наблюдением врачей. Потому что тут непонятно, если даже он повредил там руку или ногу, необходимо посмотреть, не произошли ли какие-либо изменения с головным мозгом, да, там, и с другими частями тела, скрытые повреждения, да, что потом в последующем может оказаться уже вылезти у взрослого ребенка, уже у подростка в виде каких-то негативных там элементов.
2: Да.
0: Мы это тоже обсуждаем и с областной больницей нашей детской, мы постоянно там транслируем на их экранах наш материал по безопасности дорожного движения. У них заключено соглашение с нашей дирекцией по безопасности дорожного движения. Те материалы, которые они снимают на федеральном уровне, они могут их транслировать и показывать. Как раз вот именно большая часть связана с детской тематикой. Там как раз и разрешаются вот эти все задачи, как раз таки и связанные с перемещением детей во внешкольное время к местам проведения своего досуга, да?
2: Ну вот как раз мы подошли к этой теме, это велосипеды, да, и прочее. И вот хотелось бы о чем сейчас, наверное, объяснять все вот эти моменты, как пересекать двор, дорогу, неважно, на велосипедах, самокатах и так далее, нужно еще на уровне покупки, да?
0: Да.
2: То есть вот это, наверное, самое опасное. Самый опасный момент – это как раз вот эти СИМы.
0: СИМы, да, тут это отдельная категория, тут оно и в правилах, да, целый раздел внесли в 23-м году, и я бы, конечно, порекомендовал, в первую очередь, родителям все это изучить и, конечно же, не позволять своим детям, да, сейчас у нас век информационных технологий, да, уже у ребенка там, даже на своем примере, да, ребенку 10 лет, у него уже есть своя банковская карта,
2: да,
0: по которому он в своих, скажем так, условно, в командировках, да, спортсмен передвигается по всей России, мы волей-неволей закидываем туда деньги. И
2: да,
0: он эту карту вот может спокойно использовать для того, чтобы заполучить себе в управление СИМ, да?
1: Да. Вот, и, как правило, они это делают.
0: Это они делают. Вот это самое опасное. Это работа как раз-таки, вот, о чем я хотел сказать, это родители. Угу. Поэтому покупать это вообще априори я бы даже посоветовал не покупать.
2: Но вы говорите средства. Конкретно про электросамокаты.
0: Электросредства индивидуальной мобильности. Угу. Да, вот да. Которые, да, понятно, что тот рынок, который у нас сейчас есть, да, кикшеринг, да, он так называется.
2: Да, передача, за 3 копейки, пожалуйста.
0: Да, в аренду этих средств индивидуальной мобильности, они у нас, скажем так, насыщены уже довольно-таки, что определенным образом, ну, как, скажем так, отталкивает родителей, наверное, можно так сказать, от покупки, потому что наиболее они доступны для аренды. Да.
1: Не такие дорогие.
0: Да, не такие дорогие для аренды, их не надо покупать, чтобы тратить деньги, лучше он передать какое-то количество денег, чтобы ребенок использовал, да, это средство. Но оно, опять же, опасное. По возрастным ограничениям тоже мы уже неоднократно говорили, потому что какой год уже мы эту тему обсуждаем, но тем не менее, значит, эти ограничения, считаю, что они должны быть, потому что теми мерами, которые даже административными, которые у нас сегодня есть, мы не можем их, эту работу нормализовать, и они так и будут использоваться, как бы это...
2: Как вы считаете, почему отклоняется? Почему законодательной до сих пор нормы нет, чтобы ограничить, строго ограничить?
0: Ну, оно строго ограничить есть, но нету достаточно системы контроля. Но
2: как
0: она
2: именно,
0: ограничена.
2: Да?
0: Может быть, надо сделать таким образом, чтобы они также подвергались определенной государственной регистрации, чтобы мы понимали, кто может этим управлять.
1: Да, кто владеть, да, кто должен отвечать.
0: Кто должен отвечать. Вот это вот. Ну да, сейчас прорабатываются различные варианты развития этой ситуации, потому что мы от этого уже никуда не уйдем, этот рынок, он будет развиваться, просто надо его завести в определенные, более понятные всем рамки, наверное, чтобы и мы, как государственный орган, могли все движения контролировать, и соответствующие органы местного самоуправления, которым как раз-таки отведено, и хотелось бы отметить, что есть целые, значит, постановление администрации города Оренбурга, которое как раз-таки упорядочило работу по передаче в аренду теми организациями, которые хотят, скажем так, этим видом бизнеса заниматься.
2: Потихоньку, в общем,
0: потихоньку приходим, да, но тем не менее еще работы очень много в этой сфере, в том числе и по снижению скорости, наверное, передвижения, по... Вот хорошая мысль есть, чтобы это завести через госуслуги, когда уже дети, да, не смогут этим воспользоваться, хотя бы там до 14-16 лет мы уже отсечем эту категорию детей. Ну, дальше будем заниматься. Это не говорит о том, что мы этой темой не занимаемся. Мы в тех рамках, которые нам предоставлены полномочия, мы эту работу проводим. Ну и с теми организациям, которые передают в аренду, с ними тоже занимаемся. И на маршрутах своих патрулирования наряды при наличии, значит, на дороге тех или иных средств этих при управлении детьми, конечно же, в безопасном для этого режиме останавливают и занимаются этим вопросом.
1: Ну, на самом деле, с наступлением лет это большая проблема.
0: Это
1: особенно
0: большая...
1: электросамокаты. Это бесшумные передвигающиеся помехи, которые возникают не...
2: где угодно.
1: Да,
2: на дороге,
1: слева,
2: на
1: перекрестке,
2: сзади,
1: обгоняют
2: на
1: себя.
2: Тротуаре.
1: И вот, ну, правда, ужас, летящий на крыльях ночи. То есть...
0: Ну, поэтому мы говорим, что необходимо снижать скорость. Да, в городе у нас есть это уже понимание. У нас буквально... всего 3 организации, которые занимаются, наверное, сами тоже заметили, да, желтый это ВУШ, да, желтый это ВУШ, какие там они синего, да, такого с оттенком света, это МТСовские, еще появились у нас Яндекс.Го, тоже они желтые, но чуть побольше там.
1: Насыщенные.
0: Да, по мощности побольше, да, вот. С ними занимаемся, работаем. Скажем так, наводим в той мере, которой можно, порядок в этой сфере. Ну, говоря по велосипедам, там все понятно у нас, да, это уже давно, с каких, когда изобрели велосипед, с тех времен дети уже на них катались. Скажем так, поэтому с ними все понятно. Ну, они сейчас, я вижу, и мы по практике видим, что их не так много, именно велосипедистов на дороге. Да, да, может быть, для районов, да, там у нас они наиболее распространены. Угу. А
2: у нас дети более продвинутые.
0: Да,
2: уже,
0: в городском цикле это уже.
1: Я
0: да.
1: бы сказал, более ленивые. Предпочитают да, да, электрическое передвижение, а не физическими ногами.
0: Да, ну и бич, да, питбайки, об этом мы тоже говорили. Вот, да. Те средства, которые не предназначены для движения в городском цикле по дорогам общего пользования. Поэтому...
2: И которые максимально к плачевным последствиям
0: да,
2: проводят
0: максимально
2: в случае
0: плачевным,
2: ДТП.
0: Да, поэтому мы с ними занимаемся более жестко и соответствующие меры уже... принимаясь в первую очередь, если ребенок 16-летний, это в отношении него уже mm-hmm. меры административного воздействия. Если он еще до этого возраста, то ответственность, конечно, общее бремя ляжет на родителей. Он первый купил транспортное средство, которое в последующем он лишится на определенный период, mm-hmm. понесет mm-hmm. определенную нагрузку в виде штрафа, да, и есть возможность попасть на учет комиссии по делам несовершеннолетних.
2: Это печально.
1: Да.
0: Ну, это Рай выбор родителей.
2: Спасибо вам огромное за беседу.
1: Да, было очень интересно.
0: Спасибо. Спасибо вам, что приглашаете и, да. скажем так, вникаете в вопросы безопасности дорожного движения и пропагандируете.
2: Мы уверены на 100%, что это всегда имеет свои последствия в положительном плане. Поэтому да, будем встречаться еще, конечно, безусловно.
1: Да, и хотелось бы еще посоветовать всем и запомнить, что берегите себя, друзья, и в первую очередь берегите своих детей. Кроме вас их никто не защитит.
0: Да, полностью согласен с вами.
2: Вот на этом спасибо. Мы закончим. Коллеги, спасибо.
1: Всем удачи.
2: Всем удачи, всем до свидания.
3: Автодебаты. Обсуждаем все, что важно для безопасности водителей и пешеходов. Программа подготовлена при поддержке Управления ГИБДД УМВД России по Оренбургской области.

0: быть рядом.
1: Планета FM. Реклама.
2: До мечты как-то Китая. С Джили тема есть другая. Свои грезы воплотишь с выгодой в Автопрестиж. Джили с выгодой до 350 тысяч рублей в дилерском центре Автопрестиж. Подробности 400-900. Нежинское шоссе, дом 7.
3: Выгода указана для Джили Акаванга. Все комплектации и состоит из выгоды по программе ЦИ, и состоит из выгоды по программе лояльный специальный трейдин. Программа действует до конца мая. ООО «Автодар», не оферта.
4: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные, потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектный квадрат на сайте «Наш Дом РФ».
6: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
7: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
8: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган» в трейд-ин.
9: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
10: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье» АО «СЗ Оренбургстрой». Герой России, ветеран специальной военной операции из Оренбуржья Нурсултан Мусагалиев выдвинул свою кандидатуру на выборы в Государственную Думу. Решение поддержал губернатор Евгений Солнцев. Он выразил уверенность, что и в Госдуме Мусагалиев будет следовать интересам жителей всего Оренбуржья. За выполнение задач СВО Нурсултан Мусагалиев получил высокую награду за медаль «Золотая звезда». Был участником проекта «Время героев». В марте прошлого года был назначен главой Новосергиевского района. В Оренбурге бизнес и власть выходят на новый уровень взаимодействия. В музейном дворике СН глава города Альберт Юмадилов обсудил с предпринимателями развитие городской среды. По итогам встречи решено запустить ежемесячные приемы в Комитете по развитию предпринимательства. Это упростит взаимодействие и ускорит реализацию инициатив, сообщили в мэрии. В России предложили гарантировать трудоустройство выпускникам бюджетных мест. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Для этого предлагается активнее использовать механизм целевого обучения и связать распределение бюджетных мест с реальной потребностью рынка труда. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Это квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Уютный район, отличная локация, детские сады и школы, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка, идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. Проектная документация на сайте нашдом.рф. К этому часу у меня вся информация, еще больше новостей на сайте ORTTV.ru и в социальных сетях ОРТ. Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Термометры покажут плюс 18 градусов. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до плюс 18, в Орске до 19 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87.9 FM. Радио «Город».

0: Планета FM. Реклама.
1: Организации на постоянную работу требуется менеджер по рекламе. Звонить с 9 до 17 часов по телефону 317451.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Магазин «Лапарет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Лапарет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Лапарет» – идеи на поверхности.
2: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
3: Компания УЗСК в Оренбурге производит металлические шпалеры для огурцов и вьющихся растений. Надежная конструкция из металла прослужит вам десятилетия. Забудьте о хлопотах с подвязкой на много лет вперед. Улица Мебельная, 1/1. Телефон 46 63 63.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Величество трапеза всем известно. Фарш, как у мамы, все очень честно. Лепим руками, не зная лени. Вернем человечеству веру в пельмени.
2: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
5: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные, потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектный квадрат на сайте «Наш Дом РФ».
7: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
8: Планета FM. Телефон рекламной службы.

0: звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбург.
1: С вами Рафа.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. С начала года в региональную службу занятости обратились 295 участников спецоперации и их близких. В кадровых центрах «Работа России» клиенты этой категории получают помощь в поиске работы, выборе сферы деятельности, повышении квалификации или обучении новой профессии. 77 вернувшимся из зоны спецоперации карьерные консультанты службы занятости помогли подобрать место работы. Сегодня они трудятся водителями автомобилей, токарями, электромонтерами, сотрудниками службы безопасности. 20 ветеранов направлены на обучение и дополнительное профессиональное образование. Оренбуржцы могут принять участие в исследовании влияния монотонии и стрессовых ситуаций на жизнь и здоровье. Научную работу проводит Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда России. На электронной платформе по охране труда проводится опрос. Принять участие в исследовании могут представители организаций различных отраслей экономики по 30 июля. Результаты будут обобщены и представлены в виде научно обоснованных рекомендаций по снижению производственного травматизма в связи с конкретными психофизиологическими факторами. Россиян ждет самое продолжительное рабочее лето за 3 года. Летом этого года при 5-дневной рабочей неделе с 2 выходными днями россияне будут работать 65 дней, отдыхать 27 дней. В прошлые годы летний рабочий график был мягче. Так, летом прошлого года россияне работали 63 дня и отдыхали 29 дней. Самым загруженным месяцем этого года станет июль. 23 рабочих дня и всего 8 выходных. ОРТ в Макс, оперативные новости, актуальные репортажи, ответы на обращения подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере Макс. Присоединяйтесь, и мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу все. Евгения Ланская. До встречи в эфире.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Термометры покажут плюс 18 градусов. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до плюс 18, в Орске до 19 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM 87.9 FM. Планета FM в ритме города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Открой сезон шашлыков вместе с Маяком. Жидкость для розжига. Парафин 1 литр 155,90. Уголь березовый 3 килограмма 265,99. Решетка для барбекю 329,90. Ждем в гипермаркетах низких цен Маяк. На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
3: О, привет!
4: Привет!
3: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
4: О, супер!
3: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
4: Ура!
3: Звони 607-003.
5: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
6: Чанган Юни-С стал еще совершеннее. Легендарный

0: Ударный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
1: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейд-Ин.
2: Станет

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы...

0: 7-16-1. ТК «Территория». 18+.
1: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
2: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
3: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
4: Кусочек в истории вкусно, как в мечте. Априори запомни, Миори.
5: В ресторане доставки Миори оплатить любое блюдо можно баллами до 50% от стоимости заказа. Звони 50 56 99 или сделай заказ на сайте miori.rest. Миори вкусно априори.
6: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
7: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально.
2: Вход свободный, категория 0+.
1: И это ваша сеть АЗС.
3: Бренд Фуллер.
4: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в ТВС Моторс. Оренбург, поселок Пригородный, 12-й километр. Звоните.

0: Звоните 8-35-32-530-100. Это 7 лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
1: Ты в магазине? Купи ташлинский.
2: Ленец от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное. Ташлинский.
3: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
4: Давай просыпайся, а то проспишь. Цены отличные в «Автопрестиж».
5: Автомобили «БелДжи» от 1 миллиона 699 990 рублей в дилерском центре «Автопрестиж». Подробности 90-40-01. Нежинское шоссе, дом 7.
6: «БелДжи». Надежность в движении.
7: Максимальная цена при продаже с учетом временного выбора состоит из выгоды применяемой к цене автомобиля и выгоды по программе «Трейдинг». Предложение действует до 30 мая 2026 года. О, «Автодар», не оферта.
8: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
9: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
10: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
9: Ничего подобного. Поедем в Термаленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
11: Ура! Едем в чудо!
12: Посетите Термаленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термаленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
13: Подробности в организации условий вместе при розыгрыше на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 июня этого года. 0+.
14: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
15: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
16: Я говорю тебе про любовь.
15: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
16: Потому что я надеялся, а не был уверен.
15: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
17: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
18: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
19: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Женщине, которая лишилась ноги в результате падения дерева в Оренбурге, выплатят 6 миллионов рублей. Прокурор Дзержинского района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшей. Напомним, ЧП произошло 27 ноября. На женщину, проходившую мимо дома номер 14 по улице Промышленной, упало дерево. В результате происшествия здоровью пострадавшей причинен тяжкий вред. Ей потребовалось длительное лечение и реабилитация. Удовлетворив исковые требования прокурора, суд взыскал с управляющей компанией «Азимут» 6 миллионов рублей в пользу женщины. Глава МВД Владимир Колокольцев наградил двух жителей Орска за спасение ребенка. Вечером 21 марта Софья Павленко и Макар Смолков нашли автокресло с малышом на улице Нефтяников. Помогли доставить его в отделение полиции. Как выяснилось, мама везла ребенка в такси. В ходе возникшего конфликта водитель распылил ей в лицо. Баллончик высадил и уехал. Малыш оставался в салоне, затем водитель оставил автолюльку на обочине и скрылся. Таксиста задержали. Возбуждено уголовное дело. «Билет в будущее» помогает оренбургским школьникам узнать о профессиях на практике. Экскурсии на предприятия и встречи с экспертами позволяют сделать осознанный шаг в выборе. Проект охватывает разные сферы, от сельского хозяйства до высоких технологий. Подростки посещают фермы, нефтяные компании, газовые предприятия, техникумы, лаборатории и знакомятся с робототехникой и программированием. Присоединиться к проекту школьники могут с помощью педагогов. В Оренбурге продолжается борьба с нелегальной занятостью. Рабочая группа межведомственной комиссии провела рейд в гаражно-строительных кооперативах, выявив нарушения, в их числе теневая занятость и препятствия для проверок. Материалы переданы в межрайонную инспекцию ФНС для проверки работодателей. К этому часу у меня вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Термометры покажут плюс 18 градусов. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до плюс 18, в Орске до 19 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Открой сезон шашлыков вместе с Маяком. Жидкость для розжига. Парафин 1 литр 155,90. Уголь березовый 3 килограмма 265,99. Решетка для барбекю 329,90. Ждем в гипермаркетах низких цен Маяк. На Монтажников 37/1. Диповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
2: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: До мечты, как до Китая, с Джили тема есть другая. Свои грезы воплотишь с выгодой в Автопрестиж. Джили с выгодой до 350 тысяч рублей в дилерском центре Автопрестиж. Подробности 400-900. Нежинское шоссе, дом 7.
2: Выгода указана для Джили Акаванга. Все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг». Программа действует до конца мая. ООО «Автодар», не оферта.
3: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120. 920-120.
5: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проект несколько раз на сайте «Наш Дом РФ».
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
8: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 15.00. Планета ФМ. Новости.
1: Новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Герой России, ветеран специальной военной операции из Оренбуржья Нурсултан Мусагалеев выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму. Решение поддержал губернатор Евгений Солнцев. Он выразил уверенность, что и в Государственной Думе Мусагалеев будет следовать интересам жителей всего Оренбуржья. За выполнение задачи СВО Нурсултан Мусагалеев награжден медалью «Золотая звезда», был участником проекта «Время героев». В марте прошлого года он был назначен главой Новосибирска. Сергиевского района. В Оренбурге голосование за проекты благоустройства на 2027 год выходит на финишную прямую. Более 269 тысяч оренбуржцев уже приняли участие в голосовании. Это хороший показатель включенности и заинтересованности жителей региона в его развитии, отмечает губернатор Евгений Солнцев. До окончания голосования на платформе загородсреда.госуслуги.ру остается чуть больше 2 недель. Особое внимание проектам, которые реализуются поэтапно, один из них — Центральный парк культуры и отдыха в Орске. Если арчане поддержат продолжение благоустройства этого объекта в следующем году, там появится современная игровая площадка для детей и амфитеатр, где можно будет проводить городские праздники. Член фракции КПРФ в Заксобрании области Иван Кочугуров передал на СВО автомобиль «Нива» с гуманитарным грузом, доставлен в зону проведения специальной военной операции. Груз для бойцов собрали жители Орска. Координатором выступил руководитель местного гуманитарного движения «Протяни руку ближнему» Альмира Кульжанова. «Мы давно сотрудничаем с Альмирой и ее командой. Они сами плетут маскировочные сети, изготавливают сварные печи, готовят пищевые наборы. Все, что было собрано этими замечательными неравнодушными людьми, было доставлено в расположение наших бойцов», — рассказал Кочугуров. Бойцы СВО уже прислали в ответ видео с благодарностью за оказанную поддержку. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Термометры покажут плюс 18 градусов. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до плюс 18, в Орске до 19 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Планета FM. Мы помним все.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый Кирпич Маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич Маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: О, привет!
3: Привет!
2: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
3: О, супер!
2: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
3: Ура!
2: Звони 607-003.
4: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
5: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
7: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
8: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
9: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
10: Организации на постоянную работу требуется менеджер по рекламе. Звонить с 9 до 17 часов по телефону 317451.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. С начала года в региональную службу занятости обратились 295 участников спецоперации и их близких. В кадровых центрах работ России клиенты этой категории получают помощь в поиске работы, выборе сферы деятельности, повышении квалификации или обучении новой профессии. 77 вернувшимся из зоны СВО карьерные консультанты службы занятости помогли подобрать место работы. Сегодня они трудятся водителями, токарями, электромонтерами, сотрудниками службы безопасности. 20 ветеранов направлены на обучение и дополнительное профессиональное образование. Вопросы здравоохранения и соцзащиты остаются основными в обращениях оренбуржцев к органам власти. В первом квартале 2026 года поступило 1858 обращений. Более трети из них направлены высшим должностным лицам Российской Федерации. Более 200 заявлений находятся на контроле в правительстве области. По остальным даны ответы. Основные темы – медицинское и социальное обслуживание, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, обеспечение жильем с господдержкой. Оренбургские компании представили свою продукцию зарубежным байерам на Казанском форуме. Делегация региона участвовала в международной торговой сессии в этом году. Мероприятие собрало 80 отечественных и 20 иностранных компаний из 9 стран, включая Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Египет и Турцию. Центр поддержки экспорта Оренбургской области помогает компаниям выходить на внешние рынки, сопровождает сделки и организует участие в выставках. Этим летом около 2000 студентов Оренбуржья выйдут на работу в составе студенческих отрядов. В Оренбурге открылся третий трудовой семестр российских студенческих отрядов Оренбургской области. Студенты будут работать на объектах здравоохранения, в детских лагерях, строительных организациях, на предприятиях и в сельском хозяйстве. Также будут реализованы трудовые проекты поддержки ключевых отраслей экономики, включая всероссийский медицинский проект «Яшма» и сельскохозяйственный проект «Поле». И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости. Планета FM в Оренбурге на 87.9 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Термометры покажут плюс 18 градусов. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до плюс 18, в Орске до 19 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Величество трапеза всем известно. Фарш, как у мамы, все очень честно. Лепим руками, не зная лени. Вернем человечеству веру в пельмени.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
4: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
5: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
4: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
6: Ура, едем в чудо!
2: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. Пятый вход.
7: Подробности об организаторе, условиях, месте и розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции 24 февраля по 2 июня.
8: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые.

0: СМ-16-1. ТК «Территория». 18+.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Fuller.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
4: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
5: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С. Комплектация «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган» в трейд-ин.
6: Ты в магазине? Купи ташлинскую.
7: Сметана от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
8: Ташлинский.
9: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
10: А если не подберем размеры?
9: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
10: Монтажников 3А.
9: Телефон 920-120. 920-120.
11: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные, потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
12: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
13: 3D-забор напрямую от производителя. Компания УЗСК. Порошковая окраска, высокое качество, низкая цена в регионе. Собственное производство. Оренбург, улица Мебельная, 1/1. Телефон 46-63-63.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: в Оренбуржье 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. С начала года в региональную службу занятости обратились 295 участников спецоперации и их близких. В кадровых центрах работ России клиенты этой категории получают помощь в поиске работы, выборе сферы деятельности, повышении квалификации или обучении новой профессии. 77 вернувшимся из зоны СВО карьерные консультанты службы занятости помогли подобрать место работы. Сегодня они трудятся водителями, токарями, электромонтерами, сотрудниками службы безопасности. 20 ветеранов направлены на обучение и дополнительное профессиональное образование. Вопросы здравоохранения и соцзащиты остаются основными в обращениях оренбуржцев к органам власти. В первом квартале 2026 года поступило 1858 обращений. Более трети из них направлены высшим должностным лицам Российской Федерации. Более 200 заявлений находятся на контроле в правительстве области. По остальным даны ответы. Основные темы – медицинское и социальное обслуживание, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, обеспечение жильем с господдержкой. Оренбургские компании представили свою продукцию зарубежным байерам на Казанском форуме. Делегация региона участвовала в международной торговой сессии. В этом году мероприятие собрало 80 отечественных и 20 иностранных компаний из 9 стран, включая Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Египет и Турцию. Центр поддержки экспорта Оренбургской области помогает компаниям выходить на внешние рынки, сопровождает сделки и организует участие в выставках. Этим летом около 2000 студентов Оренбуржья выйдут на работу в составе студенческих отрядов. В Оренбурге открылся третий трудовой семестр российских студенческих отрядов Оренбургской области. Студенты будут работать на объектах здравоохранения, в детских лагерях, строительных организациях, на предприятиях и в сельском хозяйстве. Также будут реализованы трудовые проекты поддержки ключевых отраслей экономики, включая всероссийский медицинский проект «Яшма» и сельскохозяйственный проект «Поле». И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости. Планета FM в Ташле на 104.2 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Термометры покажут плюс 18 градусов. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до плюс 18, в Орске до 19 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в ТВС Моторс. Оренбург, поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 8-35-32-530-100. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Компания УЗСК в Оренбурге производит металлические шпалеры для огурцов и вьющихся растений. Надежная конструкция из металла прослужит вам десятилетия. Забудьте о хлопотах с подвязкой на много лет вперед. Улица Мебельная, 1/1. Телефон 46 63 63.

0: официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
2: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
3: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
4: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
3: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
5: Ура, едем в чудо!
1: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. Пятый вход.
6: Подробности об организаторе в условиях местного розыгрыша на кассе комплекса. Берем участие в акции 24 февраля по 2 июня.
7: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
8: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
9: Величество трапеза всем известно. Фарш, как у мамы, все очень честно. Лепим руками, не зная лени. Вернем человечеству веру в пельмени.
10: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: скидка 10%. Ура! Звони 607-003.
1: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
2: У аппарата я и моя Маша, и на дворе совсем уже тепло. Щепу и дрожжи взяли в колбе нашей, нам с колбой на душе всегда светло.
3: Все для приготовления домашних напитков, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
4: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
5: Напиток йогуртовый «Снежок» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
6: «Ташлинский».
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.
9: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
10: Открой сезон шашлыков вместе с «Маяком». Жидкость для розжига. Парафин 1 литр, 155,90. Уголь березовый 3 килограмма, 265,99. Решетка для барбекю 329,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
11: Каждый кусочек в истории вкусно,
12: как в мечте, априори
11: запомни.
13: В ресторане доставки «Миори» оплатить любое блюдо можно баллами до 50% от стоимости заказа. Звони 50 56 99 или сделай заказ на сайте miori.rest. «Миори» – вкусно априори.
14: ИП 0 МР, ОКН 324-565-8839-72.
15: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
16: Я говорю тебе про любовь.
15: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
16: Потому что я надеялся, а не был уверен.
15: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
17: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
18: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новый Оренбуржье», ОСЗ «Оренбургстрой». Один человек погиб и еще трое пострадали в ДТП в районе Подгородней Покровки. Предварительно установлено, что водитель «Газели», двигаясь со стороны Оренбурга в сторону Новосергиевки, не выдержал безопасный боковой интервал и врезался в стоящий по правому краю проезжей части. Из-за технической неисправности автомобиль «Газель» с крано-манипуляторной установкой. После столкновения машину отбросило на автомобиль «Киа». Водитель, ремонтировавший машину, скончался на месте. Еще трое мужчин госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального УМВД. С начала года в региональную службу занятости обратились 295 участников спецоперации и их близких. 77 ветеранам консультанты службы занятости помогли подобрать место работы. Они трудятся водителями, токарями, электромонтерами, сотрудниками службы безопасности. 20 ветеранов направлены на обучение и дополнительное профессиональное образование. Оренбургский центр настольного тенниса принимает турнир памяти героя социалистического труда Владимира Мальцева. Соревнования пройдут в одиночных разрядах среди юношей и девушек до 16 лет. Сегодня проходят квалификационные матчи. Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе – отличная локация для студентов и молодежи в одном из лучших районов Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велодорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье» – счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22, проект документация на сайте нашдом.рф. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи. Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Термометры покажут плюс 18 градусов. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до плюс 18, в Орске до 19 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM 87.9 FM. Планета FM в ритме города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Пришло время пройти ТО на новом китайце. Приезжайте в «Автобомба». Оригинальное китайское масло «Лопаль» в наличии, а также фильтры, свечи, жидкости, колодки. Все для ТО. Гарантия качества. Честная цена. Проходите ТО с маслом «Лопаль» в сети СТО «Автобомба». Запись по телефону 45-00-44.
2: Магазин «Лапарет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Лапарет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45-15-15. «Лапарет» – идеи на поверхности.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в ТВС Моторс. Оренбург, поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 8-35-32-530-100. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проект «Нецкорас» на сайте «Наш Дом РФ».
4: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
5: В шинном центре «Рекорд» у нас товары в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
6: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
7: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
8: Компания УЗСК в Оренбурге производит металлические шпалеры для огурцов и вьющихся растений. Надежная конструкция из металла прослужит вам десятилетия. Забудьте о хлопотах с подвязкой на много лет вперед. Улица Мебельная, 1/1. Телефон 46-63-63.
9: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
10: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
9: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
11: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбурге 97-67-67.
1: Давай, просыпайся, а то проспишь. Цены отличные в Автопрестиж.
2: Автомобили BLG от 1 699 990 рублей в дилерском центре Автопрестиж. Подробности 90-40-01. Нежинское шоссе, дом 7.
3: BLG. Надежность в движении.
4: Максимальная цена при продаже с учетом применимых ВВС состоит из выгоды применяемых цене автомобиля и выгоды по программе «Полиды». Предложение действует до 30 мая 2026 года. ООО «Автодар». Не оферта.
5: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
6: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
7: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
8: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
9: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
8: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
10: Ура, едем в чудо!
11: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
12: Подробности в организаторе условия вместе при розыгрыше на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 июня. Этого года. 0+.
13: Роллы – это Миори. Суши – тоже Миори. Каждый кусочек в истории вкусно.
14: Как в мечте. Априори.
15: Запомни, Миори.
16: В ресторане доставки Миори оплатить любое блюдо можно баллами до 50% от стоимости заказа. Звони 50 56 99 или сделай заказ на сайте miori.rest. Миори – вкусно априори.
17: ИП 0.7 МР ОГН 324-565-8839-72.
18: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
19: «Чанган Юни С» стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
4: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
2: Величество трапеза всем известно. Фарш, как у мамы, все очень честно. Лепим руками, не зная лени. Вернем человечеству веру в пельмени.
9: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузаты.

0: СМ-16-1. ТК «Территория». 18+.
1: Ты в магазине? Купи Ташлинский.
2: Питьевой йогурт «Клубника» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
3: Ташлинский.
4: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новое Оренбуржье», АОСЗ «Оренбургстрой». Герой России, ветеран специальной военной операции из Оренбуржья Нурсултан Мусагалеев выдвинул свою кандидатуру на выборы в Государственную Думу. Решение поддержал губернатор Евгений Солнцев. Он выразил уверенность, что и в Госдуме Мусагалеев будет следовать интересам жителей всего Оренбуржья. За выполнение задач СВО Нурсултан Мусагалеев награжден медалью «Золотая звезда», был участником проекта «Время героев». В марте прошлого года он был назначен главой Новосергиевского района. В Оренбургской области голосование за проекты благоустройства на 2027 год выходит на финишную прямую. Более 269 тысяч оренбуржцев уже приняли участие в голосовании. Это хороший показатель включенности и заинтересованности жителей региона в его развитии, отмечает губернатор Евгений Солнцев. До окончания голосования на платформе загородсреда.госуслуги.ру остается чуть больше 2 недель. Особое внимание проектам, которые реализуются поэтапно. Один из них — Центральный парк культуры и отдыха в Орске. Если жители поддержат продолжение благоустройства парка в следующем году, там появится современная игровая площадка для детей и амфитеатр, где можно будет проводить концерты и городские праздники. Всемирный день велосипедиста Оренбург отметит 6 июня. На 5-ю всероссийскую массовую велосипедную гонку планирует выйти более 3000 любителей и профессионалов. Программа разделена на соревновательные заезды и массовый велопарад. Победители получат медали и дипломы. Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе – отличная локация для студентов и молодежи в одном из лучших районов Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи, велодорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. Проектная документация на сайте нашдом.рф. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ в Абдулино на 103.1 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Термометры покажут плюс 18 градусов. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до плюс 18, в Орске до 19 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама. Май. Поездки, дача, отпуск. Проверьте машину перед дорогой. Заливайте оригинальное немецкое масло Liqui-Moly в сети «Автобомба». Гарантия подлинности. Честные цены. Запись по телефону 450044.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: О, привет!
3: Привет!
2: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
3: О, супер!
2: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
3: Ура!
2: Звони 607-003.
4: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
3: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
4: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
3: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
5: Ура, едем в чудо.
6: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
7: Подробности в организаторе условия вместе при розыгрыше на кассе комплекса. Бери участие в акции 24 февраля по 2 июня этого года. 0+.
8: Открой сезон шашлыков вместе с «Майком». Жидкость для розжига. Парафин 1 литр 155,90. Уголь березовый 3 килограмма 265,99. Решетка для барбекю 329,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Диповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
9: Ты в магазине? Купи ташлинский.
10: Ленец от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
11: Ташлинский.
12: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
13: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
14: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

обувь, но не потерял себя. Можешь выбросить давно мои вещи из окна. Я за ними не вернусь, можешь даже не звонить. Я все помню наизусть, только больше не бать.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: уже тепло. Щепу и дрожжи взяли в колбе нашей. Нам с колбой на душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: До мечты как до Китая. С Джили тема есть другая. Свои грезы воплотишь с выгодой в «Автопрестиж». Джили с выгодой до 350 тысяч рублей в дилерском центре «Автопрестиж». Подробности 400-900. Нежинское шоссе, дом 7.
3: Выгода указана для Джили Акаванга. Все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг». Программа действует до конца мая. ООО «Автодар». Не оферта.
4: 3D-забор напрямую от производителя. Компания УЗСК. Порошковая окраска, высокое качество, низкая цена в регионе. Собственное производство. Оренбург, улица Мебельная, 1/1. Телефон 46-63-63.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в ТВС Моторс. Оренбург, поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 8-35-32-530-100. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
6: Роллы – это Миори. Суши – тоже Миори. Каждый кусочек в истории вкусно.
7: Как в мечте, априори.
6: Запомни, Миори.
8: В ресторане доставки Миори оплатить любое блюдо можно баллами до 50% от стоимости заказа. Звони 50 56 99 или сделай заказ на сайте miori.rest. Миори вкусно априори.
9: ИП новосельцева МР, ОГН 324-565-8839-72.
10: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
11: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
12: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
13: А если не подберем размеры?
12: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
13: Монтажников 3А.
12: Телефон 920-120. 920-120.
14: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
15: Я говорю тебе про любовь.
14: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
15: Потому что я надеялся, а не был уверен.
14: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
16: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
17: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новое Оренбуржье», АОСЗ «Оренбургстрой». Герой России, ветеран специальной военной операции из Оренбуржья Нурсултан Мусагалеев выдвинул свою кандидатуру на выборы в Государственную Думу. Решение поддержал губернатор Евгений Солнцев. Он выразил уверенность, что и в Госдуме Мусагалеев будет следовать интересам жителей всего Оренбуржья. За выполнение задач СВО Нурсултан Мусагалеев награжден медалью «Золотая звезда», был участником проекта «Время героев». В марте прошлого года он был назначен главой Новосергиевского района. В Оренбургской области голосование за проекты благоустройства на 2027 год выходит на финишную прямую. Более 269 тысяч оренбуржцев уже приняли участие в голосовании. Это хороший показатель включенности и заинтересованности жителей региона в его развитии, отмечает губернатор Евгений Солнцев. До окончания голосования на платформе загородсреда.госуслуги.ру остается чуть больше 2 недель. Особое внимание проектам, которые реализуются поэтапно. Один из них — Центральный парк культуры и отдыха в Орске. Если жители поддержат продолжение благоустройства парка в следующем году, там появится современная игровая площадка для детей и амфитеатр, где можно будет проводить концерты и городские праздники. Всемирный день велосипедиста Оренбург отметит 6 июня. На 5-ю всероссийскую массовую велосипедную гонку планируют выйти более 3000 любителей и профессионалов. Программа разделена на соревновательные заезды и массовый велопарад. Победители получат медали и дипломы. Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе – отличная локация для студентов и молодежи в одном из лучших районов Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи, велодорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. Проектная документация на сайте нашдом.рф. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ в Орске на 101.6 FM.
2: Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Термометры покажут плюс 18 градусов. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до плюс 18, в Орске до 19 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Организации на постоянную работу требуется менеджер по рекламе. Звонить с 9 до 17 часов по телефону 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Я таке в цвіті в любові. Время года на малютке планете мне хочется свободы. А я такая в цвете.

0: звучит Оренбуржье. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.
1: Планета FM. Реклама.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Тебе чтобы увидеться, может быть у нас что-то получится. Может быть мы торопим события, я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно, мы в шаге от мысли к реальности. Но сделай

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

隔壁街边。

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

ничего лишнего. Планета FM.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Радио города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.
1: Одиночество прошло так.

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM. Планета FM. В самом сердце.

4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь, значит, наступит.

0: бьется сердце вновь и вновь. Здравствуйте, приятно познакомиться. Это любовь.
1: Раз, два, три, четыре.

0: зеркала. Мы стали слишком чужими. Если бы я только знал, то чаще б на них писал твое имя.
1: В комнате моей теперь бардак.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

87.9 FM. Радио города О. Планета FM.

Дельта FM. Ничего лишнего. Планета FM.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать